News, Justin Bieber, по ритму статя, до постойни фото на Фейсбук. Нчов се Фейсбуку е тон дели на 2015. Club FM, Кафе Радио.